что хватит запрягать, хватит гнаться за судьбою, хватит попусту гонять